Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой меня.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый, в любом порту и в самый трудный час тебе поможет

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букет.

Мелодия в сети. Все хорошее остается.

Мудрых лет до голубых седин, скрывая от друзей свои печали, живут на свете тысячи мужчин. Одной любви они присягу дали, и знают,

кто-то, тогда стучало сердце мне те, кто старше 20, казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее подрасти. Однажды я и эту грань перешагнул, и на себя уже с улыбкою взгляну. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Ах, как 20 зарисела громко, ах, как в 20 звучали песни громко, не тот, кто старше 40.

Ты дождалась, он снова рядом, как и не было той блокады. Вы опять в поцелуе слиты, только звезды дрожат на плитах, да виски серебрит седина. Была война, война была. Была война, сохранил он в боях кровавых ленинградских проспектов славу и величие дворцов и парков, и любовь твою как подарок. Но в глазах его грусть так видна. Была война, война была. Была война, он вернулся, он снова рядом, и горят на груди награды.

Боль разлуки испита до дна. Была война, война была. Была война, салютует страна героям, вспоминая о павших стоя.

смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой.

Все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за

тобой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

ворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их.

конечно. Я хотел бы голос твой слышать вновь и вновь. Очень жаль, что на земле

это в юные года. Дни летят беспечно, а потом придет пора думать о судьбе.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

Всем известно, что морщинки женщин мало украшают. Всем известно, что морщинки женщин очень огорчают. Значит, молодость уходит,

неужели нету средства навсегда покончить с этим? Но стараюсь я к морщинам.

молодые мы однажды. Этого не забывайте. А морщинки, что же делать? Лучше их не замечать. Очень жаль, что дни уносят нашу молодость с собою. А морщинок не пугайтесь.

словно истина, по девичьи застенчива, и как родник чиста, живет на свете Лидушка, не яркая, не видная, но добротою светится неброская краса, живет на свете Лидушка, не яркая, не

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вагона

холода в холода от насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест, в холода, в холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас суровые манят места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас

возвращаемся мы по домам, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда? Может, здесь, может, там, где же наша звезда?

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист –

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит

оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре. Ему

день и играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит в душе и в зале. Для пианиста и певца открыты девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояля. На чем бы эти гении играли? Простых настройщиков рояль. Проснется мастер на

пылали закаты, и туманы дымятся. С неба звезды упали, стали чистой росой, а тебе наши встречи

голова закружилась от такого движения, от такого обилия неземного тепла. Я хочу, чтобы детство возвратилось к нам снова.

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей.

в огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная стрела. Перрон и небосклон огромный, и блики белого огня. И вдруг слова из ночи темной: родной, не забывай

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

коня. И чуть забылся, вновь услыша, родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня. И чуть забылся, вновь услыша, родной,

тоскою по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь, и не

И любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Ты ж часто приходишь.

опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

В одиночество я не вернусь. Твоя сеть.

нами осень нежна, как с детьми с нами осень нежна. Твоя.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Темно, ноченька, не спится. Выйду к речке на лужок. Распоясала зорница в пенных струях поясок.

до пена, и за мной, как цвет, эх, хмельному от радости пересуда нет. Зацелую до пена,

чистоте. Не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!

0: что происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и обала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
2: Высоцкий на мелодии.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

о себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах,

Палец в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне.
1: Жик-жик-жик, уноси готовенького.
0: Жик-жик-жик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершить святую весть. Ну, жик-жик-жик, хоп, уноси готовенького. Жик-жик-жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

помни песню мою. Жди и помни меня, не тревожься, не надо. Жди и помни меня.

А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный сам.

за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

хочу. Я так давно не видел

завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.

светясь, как угольки, возьму в ладонь, хотя один твой след.

Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто

нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои его войны, не зная сна, не зная тишины.

0: жизнь на пороге, звонок и в дорогу, и даже туда, где совсем нет дороги, дорога артиста.
1: Ну что ж вы рискните, ну что?

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить другому.

Я их вместе увидел на танцах в саду заводском. И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая.

Из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Сумасшедший ночной вдоль железных заборов. Удивляя людей, что брожу я и мерзну, зачем? Ты раньше ко мне приходила не скоро, а вот не пришла.

глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: А царь спасло муж сидеть за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанные снеги. А на столе пусто. Морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфорты качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, ведь по матери венчает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха и такой вот пищи, названий до тысячи. Предок-ка ты с ней как-нибудь беседи. Царь, вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином али без? Посол. Yes. Царь, вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах али без? Нянька. Постеснялся хоть послаб, аль совсем в башку я слаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь, ты опять свою дуду? Сдам вас срок, имею в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля. Делать тонкие намеки, не всурьез и издаля. Нянька, да за ентого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол России заглонет в один присест.

посидим, помолчим, все само пройдет, и растает гнев, и печаль уйдет.

Прекрасный, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще великолепно.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем.

теперь вот сиди да жди. Двенадцать ночи давно пробило, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было,

0: здоровья. То, что доктор прописал.
1: Виктор Чистяков.
2: Концерт по заявкам. Мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам.

В этот день, мои родные, вам я подарю.

0: Садись, посидим чуть-чуть на дорогу. Вот так и живем до самых седин. Не скучно, ей-богу. В прощанье всегда ненужная грусть. И я не прощаюсь, а лишь говорю, я скоро вернусь. И я возвращаюсь.
1: Здравствуй, мы.
0: Ты встречай.

Костер на ветру зажгли мы с тобой, и пусть над землею тот ветер гудит, что в нашу любовь

0: родная, зараза, сдались тебе эти макароны.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

жизнь, ни судьба. Санкт-Петербург, ты любовь, моя жизнь и

сапогах в седой пилотке, весь присыпанный золой, он упал на той высотке.

0: Смехотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Я написал на Льва Ашанина довольно много пародий. Вот одна из них. У Льва Ашанина есть одно хобби в жизни, одна слабость. Он любит, очень любит время от времени выезжать за рубеж. И вот явно после одной из своих зарубежных поездок Лев Ашанин написал такие стихи. «Смотрел сегодня танец живота. Красивая девчонка, но не та, что спать не даст одной короткой фразой. Восточная красавица, прости, восточная красавица, пусти к непляшущей, к нездешней, к светлоглазой». Трудно было удержаться, чтобы не написать пародию, что я и сделал. Она называется «Маясь животом». В далекой экзотической стране, где все принципиально чуждо мне, но кое-что достойно уважения, смотрел сегодня танец живота. Живот хорош, но в общем срамота. Сплошное, я считаю, разложение. Не отведя пылавшего лица, я этот ужас вынес до конца. Чуть шевеля сведенными губами, восточная красавица, зачем ты свой живот показываешь всем? С тобой бы нам потолковать на баме. Восточная красотка хороша, но кровью облилась моя душа, ведь так недалеко и до конфуза. Халат взяла бы или хоть пальто, а то нагая. Это же не то, что греет сердце члена профсоюза. Восточная красавица, прости, но я хотел бы для тебя найти достойное эпохи нашей дела, чтоб ты смогла познать любовь и труд. Но я боюсь, что этот шаг сочтут вмешательством во внутреннее дело.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы

не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену, в плену и чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст других высокие слова, дрожь рук чужих являются.

оставляйте женщину одну.

оставляйте женщину одну. Не оставляйте женщину одну.

0: 7-8 шьешь, начальник.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем,

На болоте осока, сверху глянешь, как шелк. Я летел невысоко, но летел, а не шел. И над этой осокой с наступлением дня вдруг кутилы веселые подстрелили меня. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови, я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви.

криком стаи не внемля, выбиваясь из сил. Тут я вспомнил про землю, о небе забыл. Я охотника видел в миг, когда утопал. Видно, я обидел, что в болото упал. Ничего я не понял, крылья слиплись в крови. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Я про ненависть вспомнил и забыл о любви. Или это мне снится? Я живу, не сдаюсь. Я подбитая птица, вновь в полет учусь. Может быть, над осокой я навстречу лучу. Пусть пока невысоко, ну а все же взлечу. Может, выживу в буднях средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет,

Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, может, выживу в будне средь забот и невзгод. Пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет, пусть хорошее будет, пусть плохое пройдет.

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: В связи с коренными изменениями в деле преобразования нашей страны многие из нас могут оказаться лишними. У нас развелось полно прохиндеев, болтунов. Вымогателей и других паразитов на теле. О, Господи, Боже мой. На теле нашей страны. Конечно, можно. Чего? Конечно. Можно их? Чего их? Конечно. Можно их просто уволить и все. Но они тут же вопьются в наше тело с другой. Господи, Боже мой. И снова будут пить кровь трудового народа.

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбуй.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любовь.

покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, можешь совсем уйти.

0: Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю?
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

дорогой, милой мне помочь. Мы жили по соседству, встречались просто так. Любовь проснулась в сердце.

0: Россия. То, что доктор прописал.
1: Андрей Миронов и Юрий Никулин.
2: О, ай, бьё ханабадан. Томас Каро Рональ, бьём радали колоссален Джавид Погорелло. Лунда ханабадан цигель, ай-лю-лю. Лючи парон, ай-лю-лю.
3: Ты что, с ума сошел?
4: Она мне куда-то зайдет, что случилось.
2: Ай-лю-лю
3: потом, но нет, ни в коем случае.
4: Ну почему, ей может что-нибудь надо?
3: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо, облика морали, ферштейн.

там меня первым прими на борт. Плыть, плыть, плыть мимо могильных плит.

не зажигай огня, весть передай родне и посети.

мальчишке снились якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно.

0: улыбайтесь, даже смейтесь, если вам смешно. И на шутки никогда не обижайтесь, в жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,
1: и других развеселить старайтесь.
0: Немного слов унылых, один холодный взгляд, и вот уже у милых наметился разлад.

0: И на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда,

0: иной на всякий случай хранит суровый вид, мрачнее черной тучи насупившись сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток, и часто потому так бывает сам смешон. Не стесняйтесь, не смущайтесь,
0: улыбайтесь,
1: даже смейтесь, если вам смешно.
0: И на шутки никогда не обижайтесь.

0: То, что доктор прописал.
1: Виктор Чистяков.
2: Концерт по заявкам. Мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам.

и залю. Заберусь на телебашню и не побоюсь, и поклонницам всегда ней.

девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

0: Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно.
1: Почему? Помню.
0: Что помнишь?
1: Поскользнулся.
0: Так.
1: Потерял сознание.
0: Так.
1: Очнулся, гипс.
0: Все?
1: Все.
0: Лучше бы я упал вместо тебя.
1: Что ты, Геш, спасибо.
0: Береги руку, Сеня, береги.
1: Надя расстроится.
0: Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: терапия. То, что доктор прописал.
1: Фин Шифрин.
2: Я вам вчера трусы покупал, намучился, как собака. А что не при женщинах, будь сказано? 48 размер хотел купить. Пятый рожу, колени закрывали. Она говорит, вон, берите эти с цветочками. Как картина эта. Что мне, эти трусы надеют Третьяковской галереи повеситься, что ли? Дайте мне 52 размер. 10 рожу, до ботинок доставали. Она говорит, неужели вам другие нельзя? А что значит нельзя? А если у меня колени мерзнут? Ну, на вторую неделю батареи не топит. А какие-то эротики, все стекла в подъезде поубивали. Дайте мне 52 размер. 10 рост. На вате и с пуговицами. Чтоб можно было запахиваться и воротник поднимать. Она говорит, так вам какие, с цветочками или в полосочку показать? Я говорю, с телефона мне показать. Ну, потому что у меня телефона тоже нету. А какие-то эротики, он все автоматы в округе разломали. Сосед побежал машину вызывать, жена рожала. Так, пока машина приехала, мальчик первый класс пошел.

0: Труха.
1: Я не пью.
2: Правильно.
0: Я вот тоже сейчас это допью и брошу. Пей.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

под солнцем бреди, в пустой таверне, в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен, я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

Краю ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим.

0: То, что доктор прописал.
1: Аркадий Радкин.
2: Товарищ проводник, можно я здесь в тамбуре постою? Я в уголочке тихонечко. Нет, у меня билета нет. А вы разрешите, уже начальство, вы все можете. Спасибо, дорогой, спасибо. А может, мой чемодан поставите в купе? Пусть там на полочке полежит, никому не помешает, никому не повредит. Спасибо, милый, спасибо. Простите, здесь мой чемодан. Я с вашего разрешения и сам сюда, с краешку сяду. А я никому не помешаю. Кстати, не могли бы несколько подвинуться, а то хочется немного ноги вытянуть. Прилечь немножко. И потом, знаете, я намерен отдохнуть, так что вы уж не шумите. И вообще лучше выйдите-ка из купе, пожалуйста, без разговоров. И скажите, чтоб в соседних купе тоже не шумели. Да и вещи, вещи возьмите. Постоите в тамбуре, а ничего, ничего. Я ведь сам из тамбура вышел.

0: Гражданин, уступите место. Встаньте.
1: Если я встану, ты у меня ляжешь.
2: Гражданин, эти места специально для детей и инвалидов.
1: Она что, дети или инвалиды, а?
2: Она готовится стать матерью.
1: А я готовлюсь стать отцом.
2: Что вы ерунду говорите?
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.

геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей, меня плакать не спеши, ты подожди немного. И черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. О геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.

а грусть причалит, порой нахлынет, да через край. А ты то весел, а то печален, что ж уезжаешь, что ж уезжаешь.

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов. И только горечь в душе осталась, а без нее-то

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Радкин.
3: Товарищ проводник, можно я здесь в тамбуре постою? Я в уголочке тихонечко. Нет, у меня билета нет. А вы разрешите, уже начальство, вы все можете. Спасибо, дорогой, спасибо. А может, мой чемодан поставить в купе? Пусть там на полочке полежит, никому не помешает, никому не повредит. Спасибо, милый, спасибо. Простите, здесь мой чемодан. Я с вашего разрешения и сам сюда, с краешку сяду. А я никому не помешаю. Кстати, не могли бы несколько подвинуться, а то хочется немного ноги вытянуть. Прилечь немножко. И потом, знаете, я намерен отдохнуть, так что вы уж не шумите. И вообще лучше выйдите-ка из купе, пожалуйста, без разговоров. И скажите, чтоб в соседних купе тоже не шумели. Да и вещи, вещи возьмите. Постоите в тамбуре, а ничего, ничего. Я ведь сам из тамбура вышел.

0: твой дом тюрьма.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

воздуха, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кирилловича и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у папы Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем он, в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки,

ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручней.

улыбчивым девушкам, жадным и умным. Сегодня всю ночь приближались кошмаром. Гнедой жеребец под высоким драгуном, роскошная лошадь под пышным гусаром.

молоды, не майоры. И долго в плену обнимающих ручек барахтался неотразимый

спокоен рассвет довоенного мира. В тревоге уснул городок благочинный, мечтая бойцам предоставить квартиры и женщинам дать соответственно чину.

не выглядел хмуро. Уезды дрожат от солдатского флирта, тяжелой походкой военных.

дорога военной удачи. Там множество женщин красивых бежало, армейцам любовь отдавая без сдачи. Без слез, без истерик, без писем, без жалоб. Я тоже не ангел, я тоже частенько у двери красавицы шпора метенько. Усы запускал и закручивал лихо, пускаясь в любовную неразбериху. Тарарам, тарарам, там-там, ларайрам, тарам, ларатайрам, тарам, там-там, тарам, тарам.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Царь, али рот себе зашей, али выгоню зашей. Ты и так мне распужала всех заморских атташей. Да, я был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франт. В каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политическая злость. Нянька, как же помню, янтад грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у гранда не спроси, он как попка си-де-си. Ну, а сам все налегает на селедку и лоси. Царь, я за линию твою в Соловках тебе сдаю. Я с тобою не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Да кто не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа. Нянька, да уж ян-то твой барон был потрескать не дурен. Сунь его в воронью стаю, отберете у ворон. С виду гордо, я да я. А прожорлив, как свинья, дай солому съесть солому. Чай чужая, не своя. Царь, ну шпионка... Дай-то срок, упеку тебе во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот скажи мне, слов не трать, где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк.

земля.

Я не знаю, ничего не понимаю, у меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты. Любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: Дорога без конца, дорога без конца.
1: Лошадь, уходи.
2: Отвались.
1: Лошадь, уходи, век воли не видать.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

искреннее нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

ленточка моя финишная. Все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой брон и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой, Сережку с малой бронной.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

0: Смехотерапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Александр Иванов.
3: Давайте обратимся к теме любви. Женщины, поэтессы наши, очень много пишут о любви. Пишут по-разному.

но проявляют при этом удивительное, я бы сказал, такое откровение, что ли, откровенность, смелость, отвагу в описании именно вот интимной стороны жизни. Вот московская поэтесса Тамара Жирмунская, сразу вам пример, которая нарвалась на неприятность по собственной инициативе, конечно. Она подарила мне книгу своих стихов, что, в общем, было шагом неразумным. Нашла кому дарить. Открыл я книжку Тамары Жирмунской и, не веря своим глазам, прочитал. «Ты пахнешь, как охотники в лесу, на утро после дымного ночлега. Мне кажется, я скоро понесу не от тебя, от пороха и снега». Пародия тоже очень драматична. Называется «Куда ни кинь». Гуляла я в заснеженном лесу, где все вокруг безмолвие и нега, и поняла, что скоро понесу не от тебя, от холода и снега. Идя весной, любуясь на красу природы юной, слыша птичьи трели, почувствовала: скоро понесу не от тебя, от ветра и апреля. Бродила летом, видела росу, в грозу попала далеко от дома, и показалось: скоро понесу не от тебя, от ужаса и грома. А осенью, когда свербит в носу и в небе птиц печальных караваны, мне стало ясно: скоро понесу не от тебя, от мрака и тумана. Вот так всегда. Ну, право, отчего, куда ни кинь, интимные моменты. Одно лишь непонятно: на кого я буду подавать?

распустятся в срок, лишь только приблизятся первые грозы. На белых стволах появляется солнце.

Открой нам, отчизна, просторы свои. Заветные чащи открой ненароком, и так же, как прежде, меня напои. Березовым соком, и так же, как в детстве,

0: Жорик.
1: А?
0: Жорик, вы комсомолец?
1: Да.
0: Это же не наш метод.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
3: Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотреть на это?

И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

реки вода слеза, небо синие глаза, эхо повторяет каждый миг. Я хочу лететь с тобой за рекою, за мечтой, белой птицей в небо даля твои. Тебе свечи у реки тают в полночь.

пусть не близко, далеко, небо словно молоко, знаю, это небо видишь ты. Ночь расскажет о тебе, ночь рисует на воде разноцветной краской наши сны. Две свечи у реки тают в полночи, берега далеки, тебе свечи у воды, значит, где-то рядом ты, значит, где-то рядом ты.

через реку перейти мостик, через жизнь издалека. Мне бы счастье отыскать, ключевой водою стать, чтобы стали ближе берега.

0: То, что доктор прописал.
1: Роман Карцев и Виктор Ильченко.
2: Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте. Мне подождать? Я подожду. Дайте мне два билета по безналичному расчету. Дайте мне. Подождать? Я подожду. Дайте мне два билета. Дайте.
3: А вы кто такой?
2: Я Петров, уполномоченный.
3: Чем вы докажете, что вы Петров?
2: Вот мое удостоверение. Видите? Вот.
3: Мало ли что я вижу. Я все вижу. Вот верю ли я?
2: Вот письма на мое имя, вот бланки. Читайте все Петровы. Читайте.
3: Можете мне все это не показывать. Чем вы докажете, что вы Петров?
2: Вот моя доверенность.
3: А чем докажете, что она ваша?
2: Удостоверение, фотокарточка. Свечайте. Свечайте.
3: Похоже, ну и что?
2: Это я.
3: А это я.
2: Это мое удостоверение.
3: Чем докажете?
2: Родинка, видите, вот.
3: Ну-ну.
2: Видите, родинка.
3: Ну-ну.
2: И вот родинка, видите?
3: Ну и что?
2: Я встану вот так, а вы свечайте меня. Свечайте.
3: Есть сходство? Доверенность на Петрова?
2: Да.
3: Вот он придет, я ему и дам.
2: Он пришел, я уже здесь.
3: Чем докажете, что вы Петров?
2: Удостоверение.
3: А чем докажете, что это ваше удостоверение?
2: Фотокарточка.
3: А чем докажете, что это ваша фотокарточка?
2: Родинка.
3: Чем докажете, что это ваша родинка?
2: А чем вы докажете, что вы кассир? Чем?
3: Я кассир. Вот деньги, билет, окошко и надпись. Сидоров кассир.
2: Мы не Сидоров кассир.
3: Нет, я кассир.
2: Вы не кассир.
3: Нет, я кассир.
2: Мы пришли с улицы и сели. А кассира убили, труп в сейфе.
4: Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие.

синие. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоканал «Мелодия».

веткой, Татьяна плюс Сергей, и больше ничего. Была зима, белым бела, мела метель. Татьянин день, Татьянин день, а для меня весна цвела, звенела апрель. Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. Но шли снега, и было их немало, но тот Татьянин день забыть я не смогу. Судьба

0: Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

возросло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.

0: Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового маржа.
1: Мелодия в сети. Все хорошее остается.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

отвертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром

За окном в синем небе мерцает звезда. Каждый раз в этот час о тебе я тоскую всегда. Вижу в сумерках я в платье белом тебя. Ты рядом со мной, дорогая, и все ж далека, как звезда.

дорогая, и все ж далека, как звезда, без твоих голубых ясных глаз я прожить не могу. Ты во сне снишься мне незабудкой на светлом лугу. Только вот на беду нужных слов не найду. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Но песня тебе все расскажет, о чем я сказать не могу. Час пробьет, ночь уйдет, и погаснет звезда за окном. Знаю я, никогда в сердце ты не погаснешь мое, и для нас вешним днем расцветет все кругом. Мы рядом с тобою, родная, счастливой тропинкой пойдем.

0: но так и не смогли.
1: Синего, синего, синего, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе.

прости меня, моя любовь, прости за все, в чем был я грешен, за то, что до сих пор я тешу себя надеждой вновь и вновь.

Но я в душе тебя храню, и что о нас не говорили. Я счастлив тем, что мы любим, и счастлив тем, что я люблю.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта.

я не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответ.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

мужчинах немеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали и шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила за